0: Ульяновск FM 104.2.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновськ FM. Золотые хиты. You don't fool me.

0: СМИ Радио Ульяновск ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Ульяновск FM.

0: FM.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Мессенджеры «Макс» запустили цифровой навигатор Ульяновской области. В нем собрали официальные каналы чат-бота региона, чтобы жителям было проще находить нужную информацию и сервисы в одном месте. Через навигатор можно перейти к каналам губернатора и правительства Ульяновской области, а также региональных и муниципальных органов власти, полведомственных учреждений и СМИ. Также там доступны тематические чат-боты, связанные с госуслугами, здравоохранением, культурой и образованием. Как сообщил исполняющий обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан» Сергей Макаров, навигатор работает в тестовом режиме, а его создание является частью нацпроекта «Экономика данных». Госпиталь ветеранов войн в Ульяновске получил новое реабилитационное оборудование на 10 миллионов рублей. В рамках федерального проекта в учреждении открылся кабинет для лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами, системами виртуальной реальности и тренажерами. Новая техника, по словам руководства, позволит точнее подбирать индивидуальные программы восстановления и повысит их эффективность, особенно для пациентов старше 60 лет. Тренажеры обеспечивают безопасные занятия в игровой форме. Госпиталь, основанный в 1945 году, ежегодно лечит более 9,5 тысяч человек. В Госдуме предложили внести налоговый вычет для молодоженов, чтобы они могли вернуть часть расходов на свадьбу. По мнению парламентариев, это стало бы своего рода свадебным подарком от государства и способствовало бы созданию новых семей. Предлагается возмещать расходы в пределах 400 рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволит паре вернуть до 52 тысяч рублей. Если же свадьба стоила дешевле, сумма возврата будет ниже. Лидеры стран Евросоюза на саммите впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель Европейского совета. Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля будущего года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Практического значения это не имеет, поскольку ограничительные меры, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, продлеваются. Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета разработали новую, более дешевую и экологичную смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов, особенно электрических проводов и кабелей. При горении смесь выделяет только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не способствуют повторному возгоранию. Состав образует на поверхности защитный углеродный слой, перекрывая доступ кислорода к огню. Новая разработка позволяет существенно удешевить производство и повысить пожаробезопасность. В будущем ученые планируют создать на ее основе защиту для ПВХ изделий от масла и бензина.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: «Ульяновск-ФМ» 104,2.

0: без тебя. С вами радио Ульяновская ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959-го в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин – строитель, и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми и с внуками за длинным-длинным столом.
4: Может

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск-ФМ.
5: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокой.

0: пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
1: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Предложение ограничено.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области продолжают ремонт дорог, которые ведут медицинским учреждениям. В текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить более 53 километров таких трасс. Министр транспорта региона Евгений Лазарев сообщил, что всего в этом году приведут в порядок 13 участков дорог к больницам, поликлиникам и другим медучреждениям. Сейчас работы выполнены почти на 40%. Ульяновске продолжают развивать систему отвода дождевой и талой воды. В текущем году в городе планируют смонтировать 1142 погонных метра ливневой канализации по 23 адресам. На эти работы в бюджете заложено почти 23 миллиона рублей. О планах на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских рассказал глава Ульяновска Александр Балдакин. По его словам, работы на части объектов уже начались. Сейчас общая длина магистральной ливневой канализации в Ульяновске составляет 273 километра. В систему входят 4357 колодцев. За их состоянием следит МБУ «Дорремстрой». По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновске начато строительство 2 километра дорог на новых участках кладбища «Северное». Глава города Александр Балдакин поставил эту задачу перед учреждениями «Дорремстрой» и городская специализированная похоронная служба. На данный момент отсыпано около 800 метров дорог. Большую часть инертного материала для отсыпки предоставляют бесплатно представители социально ответственного бизнеса. А со стороны муниципалитета выделяется тяжелая техника для планировки и трамбовки проездов. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев выступил с решительным заявлением против попыток фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных на территории ФРГ. Нечаев отметил, что некоторые политики пытаются изменить восприятие памятников, таких как мемориал в Трептов-парке, что он расценивает как искажение исторического значения. Нечаев заверил, что российская сторона будет делать все возможное для сохранения объективной памяти о событиях Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на территории Германии. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Уникальный Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июня 1959-го в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин – строитель, и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми и с внуками за длинным-длинным столом.
4: Может,

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

пошел домой. По зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил

0: Ульяновск FM.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить.

Чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не забуду.
1: Я тебя...

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
2: Предложение ограничено.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск-ФМ.
5: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновске начато строительство 2 километров дорог на новых участках кладбища «Северное». Глава города Александр Балдакин поставил эту задачу перед учреждениями «Доремстрой» и городская специализированная похоронная служба. На данный момент отсыпано около 800 метров дорог. Большую часть инертного материала для отсыпки предоставляют бесплатно представители социально ответственного бизнеса. А со стороны муниципалитета выделяется тяжелая техника для планировки и трамбовки проездов. Госпиталь ветеранов войн в Ульяновске получил новое реабилитационное оборудование на 10 миллионов рублей. В рамках федерального проекта в учреждении открылся кабинет для лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами, системами виртуальной реальности и тренажерами. Новая техника, по словам руководства, позволит точнее подбирать индивидуальные программы восстановления и повысит их эффективность, особенно для пациентов старше 60 лет. Тренажеры обеспечивают безопасные занятия в игровой форме. Госпиталь, основанный в 1945 году, ежегодно лечит более 9,5 тысяч человек. В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области был установлен новый памятник в честь сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции. Монумент, расположенный на территории учреждения, служит напоминанием о мужестве и преданности этих людей. На мемориальной плите золотыми буквами высечены имена тех, кто остался верен своему долгу до конца. Начальник учреждения Дмитрий Корсун выразил благодарности всем защитникам Отечества и соболезнования семьям героев. Председатель Совета ветеранов УИС Михаил Токарев подчеркнул, что такие памятники служат важным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов, что стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Золотые хиты» — это Игорь Корнелюк, «Город, которого нет». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 22 июня, сегодня День памяти, поэтому всевозможные развлекательные мероприятия отменяются. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем «Блэк» с песней «Wonderful Life», а еще у нас впереди «Алекс Уоррен» и песня «Fever Dream».

0: нами всегда прекрасная музыка. Впереди Том Уокер и песня-просьба оставить включенным свет. Leave a light on.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кеновска ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск ФМ.

0: А сейчас к песням золотой коллекции. Тройка хитов последнюю четверть часа нас уже готова порадовать. В этом выпуске Hertz, Wonderful Life, Westlife, Soledad и уже скоро Aha, Take On Me.
1: Золотая коллекция. Радио У.

золотой коллекции Hertz Wonderful Life. А впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз Александр Паша-Обезьян.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Пусть сегодняшний понедельник проходит как можно более легко. У нас впереди музыкальная новинка. Это Тейлор Свифт и песня «Я знала это, я знала тебя».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Дайдо, чуть раньше London Beat, а откроют золотую коллекцию песни Paradise. Долго мы искали, кто же на самом деле исполняет эту песню. Были разные варианты, но на самом деле ее исполняет Сэнди Ли.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: В золотой коллекции Дайдо, Life for End. Скоро послушаем Милен Фармер, а еще у нас по плану музыка, понятная без слов, Кенни Джи и мелодия Going Home.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
6: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
7: Сарай. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это «Город 312» с песней «Останусь». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня 22 июня, и сегодня день памяти и скорби. Сегодня все развлекательные мероприятия отменены. Впереди у нас «Скорпионс». А еще не забудем про музыкальные новинки. Калум Скотт, Леони и песня «Стей».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Пусть сегодняшнее начало недели у вас проходит максимально хорошо и удачно. Впереди Калео и песня Way Down We Go.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.
3: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Можно сейчас заглянуть в наше с вами музыкальное будущее. Послушаем Limp Bizkit, Cher, а также Джудасена. И все это в золотой коллекции этого часа.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Совсем скоро послушаем Сио, Шенделье, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер, Lily Was Here.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно.
7: Сарай. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Наутилус Помпилиус. Прогулки по воде. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. Отличного начала этой рабочей недели. У нас впереди много прекрасной музыки. Послушаем скоро песню «I Love You, Baby» в очень спокойной обработке. А еще у нас впереди Майкл Джексон «Smooth Criminal».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Надеюсь, ваш рабочий понедельник проходит успешно, удачно. Скоро послушаем очень музыкальных ребят, и в том числе группу «Португал The Man», песню «Dive into the Ocean».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: А вот сейчас можно переходить к песням золотой коллекции. Тройка песен нас уже ожидают. В этом выпуске Айра Смит, Дюран Дюран, а еще Майк Олдфилд и Мэгги Райли. Moonlight Shadow.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Aerosmith «Fly Away From Here». Совсем скоро послушаем Стинга «Fields of Gold», старый проверенный золотой хит, а еще у нас впереди инструментальная музыка «Джеймс Блант» и мелодия «Одинокий пастух».

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Прокуратура Ульяновской области подвела итоги работы за неделю. За это время на личный прием к руководству ведомства и сотрудникам территориальных прокуратур пришли 116 жителей региона. Кроме того, прокуроры рассмотрели 320 обращений, поступивших в региональные органы прокуратуры. В ведомстве сообщили, что по итогам проверок принимались меры там, где были выявлены нарушения закона. Отдельно в ведомстве отметили ситуацию в сфере ЖКХ. В текущем году в Ульяновской области отремонтируют более 100 километров федеральных трасс. На встрече губернатора Алексея Русских и начальников ФКУ «Волга-Вятск-Управдор» Ильнура Нурмухамедова также обсуждалась безопасность. В Ульяновске установят 6 светофоров с кнопкой вызова для пешеходов, а на пересечениях федеральных и региональных трасс еще 2. Нурмухамедов отметил высокую загруженность федеральных дорог из-за транзитного и пассажирского потока, подчеркнув, что своевременный ремонт необходим для комфорта и безопасности всех участников движения. В Ульяновской области становится больше доноров крови. Только с начала прошлого года к донорскому движению впервые присоединились 960 жителей региона. Как сообщил главный врач Ульяновской области станции переливания крови Марат Хапман, к концу мая количество доноров крови и ее компонентов в регионе превысило 7,5 тысяч человек. При этом большинство из них помогают безвозмездно. По словам Марата Хапмана, единый регистр помогает быстрее найти подходящего донора для пациента и повышает шансы на успешное лечение. В текущем году Россия возобновила экспорт рапсового масла в Афганистан, поставив почти 1500 тонн на 2 миллиона долларов. Общий объем экспорта продукции ПК за первый квартал составил более 100 тысяч тонн на сумму около 52 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Ключевые статьи экспорта – это подсолнечное масло, кукуруза, мука и сушеный нут. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о критической важности наличия у России собственных конкурентоспособных моделей искусственного интеллекта для обеспечения технологической независимости. По его словам, это позволит стране самостоятельно определять условия развития цифровых сервисов. В связи с этим правительство стремится как можно скорее принять обновленный законопроект о регулировании ИИ, который создаст правовую базу для поддержки отечественных разработчиков и внедрения их решений в госсекторе. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Кипелов с песней «Я свободен». Сегодня понедельник, и до конца рабочего дня пока еще есть время, чтобы успеть завершить начатые дела в сегодняшний первый рабочий день недели. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. У нас впереди «Оливия Дин» и одна из музыкальных новинок под названием «So Easy».

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Вена. Пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут, нам столько нужно друг другу сказать.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые песни продолжают занимать достойные места в наших с вами музыкальных предпочтениях. Впереди Тедди Свимс и песня «The Door».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас можно познакомиться и с песнями золотой коллекции. Впереди Дани и Тереза, Селин Дион, а еще Лаура Бренниган, Self-Control.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции Дани и Терезы «If Only You». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди очень красивая мелодия. Это мелодия от «Секретного сада».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Музыка, которую мы любим, мы в компании которой даже понедельник приятнее и легче. Это группа «Браво». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю доброго продолжения дня. А Dire Straits ждут нас впереди. You Let It Streak. И уже вот-вот Vonatek Annelie. Tell Me Who.

0: Dire Straits, братья по оружию, знаменитый Let a Streak, звучание которого пропитано влиянием джаза, и он на самом деле выделяется своей томной атмосферой и запоминающейся партией саксофона. Середина 80-х, с нами золотые хиты. Всем приятного вечера. Бурит, мама впереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: FM.
1: А уже половина шестого на часах. Пусть сегодняшний вечер будет добрым для нас, для всех. А впереди One Republic, новая вещица Need Your Love и гости из будущего. Почему ты, почему навсегда?
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: И в последний четверти час, там, где музыка, прежде всего, мы традиционно рады слушать хиты золотой коллекции в этом сборнике. Элли Голдинг, Love Me Like You Do, R.E.M., Losing My Religion и в самом начале Адриана Челентано, El Tempo Se Ne Va.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Элли Голдинг – это тот самый случай, когда саундтрек оказался мощнее и, соответственно, популярнее, чем сам фильм. Фильм «50 оттенков серого» и «Love Me Like You Do» в нашей золотой коллекции. А впереди у нас рок-сет «Milk and Toast and Honey» и музыка, понятная без слов. В финале часа Крис Феррис, «Slow Dance». Всем отличного вечера.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
4: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно.
5: Сарай. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: 22 июня жители Ульяновской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Димитровграде у монумента славы зажгли сотни свечей, из которых была выложена надпись «85 лет Димитровград помнит». В Ульяновске запланированы были различные мероприятия, включая просветительские часы памяти и патриотические акции, такие как огненные картины войны. В парке создана была символическая композиция из свечей, вдохновленная памятником солдат Трудового фронта, символизирующие массовое производство военной продукции в тылу. Глава Ульяновска Александр Балдакин поручил Дорремстрою очистить ливневую канализацию из-за прогнозируемых дождей и завершить асфальтирование места раскопок до 30 июня. В выходные предприятие вывезло 33 самосвала мусора с улиц Полбина, Маслова, Циолковского и других. Также Дорремстрой выполнил механическое подметание тротуаров на Московском шоссе и покосил траву на улицах Урицкого, Репина, Минаева, в поселках Крестная долина и Братаевка. Городской центр по благоустройству ухаживал за скверами и цветниками, а правый берег установил дорожные знаки на водопроводной улицы и отремонтировал их в поселке Дачный. В Ульяновской области продолжают ремонт дорог, которые ведут медицинским учреждениям. В текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить более 53 километров таких трасс. Министр транспорта региона Евгений Лазарев сообщил, что всего в этом году приведут в порядок 13 участков дорог к больницам, поликлиникам и другим медучреждениям. Сейчас работы выполнены почти на 40%. Согласно данным торгов на Московской бирже, начало сессии российские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику. На открытии они снижались на 0,65%. Однако к 10 часам утра по московскому времени темпы падения замедлились. Параллельно с этим происходило ослабление курса юаня. Если на открытии он терял 1,2 копейки, то к 10 часам снижение ускорилось и курс составил 10 рублей 79 копеек. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хочется, чтобы в нашем киносценарии было как можно больше приятных моментов, поводов для улыбок и радости. Високосный год с нами. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера. Рикардо Фолли ждет нас впереди. Обыкновенная история. Чуть раньше Алекс Уоррен. Новая вещица. Fever Dream.

0: Доброго и удачного всем завершения рабочего понедельника. Конечно, приятного вечера в компании «Золотых хитов». И не только. Это Рикардо Фолли и Дэвид Ашер. «Black Black Heart» ждет своей очереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
5: Сарай. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
3: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Прекрасного отдыха всем, кто уже завершил рабочий понедельник, ну и немножечко сил для последнего рывка. Всем остальным, там, где музыка, прежде всего, в последние четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. На этот раз Three Doors Down, He Without You, Короли мира из мюзикла Ромео и Джульетта, и в самом начале Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: Команда Frieders Down и дважды платиновый хит 2003-го в нашей золотой коллекции. Скоро Риман Тюнайт, Империя, поезд на Ленинград. И в финале часа послушаем музыку, понятную без слов, на этот раз. Кенни Джи, Malibu Dream.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

всех с завершением рабочего. В понедельник, конечно, максимально волшебного и дивного вечера нам всем. Меня зовут Элина Гончарова. Beach Boys скоро здесь. California Dreamin' и Дамиана Дэвид Next Summer.

0: Золотые хиты – их то, что в моде, в компании которых мы постараемся получить максимум впечатлений и эмоций от летнего вечера. Конечно, всем нам хорошего отдыха, группа «Градусы» в ближайшем музыкальном. И уже вот-вот «Лале» – «Live Tomorrow».
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка «Ульяновск FM», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: одна.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов и больше музыки. Ну и традиционно в последние четверти часа слушаем хиты золотой коллекции. На этот раз Mark Chiba, Otherwise, Pretenders, I'll Stand By You. И в самом начале George Michael, Faith.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Иногда в жизни действительно все бывает шиворот на выворот, а потом вдруг понимаешь, что все случилось к лучшему. А Марчиба Otherwise в нашей золотой коллекции. Всем хорошего вечера. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Впереди All for Love. И музыка, понятная без слов, оркестр Поли Мариа. Токката.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты и то, что в моде, надеюсь, настроение в порядке и отдыхается после рабочего дня тоже здорово. Из музыки впереди Оливия Дин, свежая вещица So Easy. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия Citroёn пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.

0: Половина девятого на часах и в нашей компании. По-прежнему здорово, пусть вечер будет приятным. Эд Ширан, Perfect впереди, Александр Маршалл. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы. Доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Возьми меня с собой.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Here's mine. I found out

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: На часах 10:30. Прекрасного вечернего отдыха всем в компании любимой музыки. Джеймс Блант впереди. You're Beautiful, еще Scorpions, Holiday. Сейчас о том, что звезды обещают нам на завтра, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы. Доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью +16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. Днем возможны дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 24 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

though, so they can war. Suis mes pas.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.